0: acest moment, fie online, fie prin intermediul frecvențelor din Bălți și Chișinău, noi Văi Caperii începem o nouă zi, o nouă dimineață, penultima zi ordinară de muncă din această săptămână. Julenca, bună dimineața!
1: Dobro utro, Victor! Dobro utro, banda! Dobro utro! Сонные или бодрые люди, которые уже вместе с нами на одной волне. Давайте вместе просыпаться, вместе взбодримся в это прекрасное утро четверга. У нас 10 сентября и на наш

0: întâmpinării
1: на рекорде.
2: Noi am revenit, bună dimineața pentru cei care abia s-au conectat la Radio Record, fie în Chișinău, fie în Bălți, fie online, fie prin intermediul aplicației Radio Record Moldova, pe care o puteți descărca din Play Market sau App Store și acolo mai aveți parte de alte două canale cu muzică pe care le puteți asculta în funcție de preferința voastră, spre exemplu cei de iubitorii de muzică rock sau iubitorii de mari hituri, exact acolo puteți găsi aceste două coloane, linii pe care odată ce le ascultați, rămâneți conectați oricum pe Radio Record. Bună dimineața de la Botanica, Radu este cu noi și deja este în ambuteiaj și o fotografie de confirmare. Anienii noi, bună dimineața pentru toată lumea, Roman ne salută, fotografie de confirmare și de la Pavel, bună dimineața, e pe strada Ismail, acolo la ora 7:20 de minute, după câte se vede, parcă se circulă bine, puține mașini, asta înseamnă că va ajunge în timp util la muncă sau acolo unde a pornit el.
3: Langela ne salută din Buicani, bună dimineața la toți de la Buicani. Da, și Buicani s-a trezit cumva. Zic eu că ar fi bine să facem și o prezență așa pe toate sectoarele. De mult nu am făcut, nu? Ce zici dacă o facem acum?
2: Cine e forță?
3: Cine e în forță, da, cam așa. Somnoroși și simt pe toți. E 7:25 de minute. А хотелось бы, чтобы было как минимум в два раза больше. Хочется посмотреть, кто уже проснулся, кто в состоянии этим утром взять телефон в руки, написать нам сообщение, зайти в наш телеграм-канал Радио Рекорд Молдова и написать: доброе утро с Рыжкановки, доброе утро с телецентра, доброе утро с Ботаники, доброе утро, я не знаю, со Скулянки. Может быть,
2: да,
3: кто-то нам напишет с Ватры.
2: Но и пентру чинам вота. La Ботаника?
3: Да, наверное, да.
2: Скрим Ботаника. Да. Я керакую
3: Ботаника. Потому что
2: Ботаника.
3: Нужно сказать доброе утро именно с...
2: Локация, де унде...
3: Совершенно верно. Аша. А где вы сейчас находитесь? Вот неважно, откуда вы родом, неважно, где вы выросли, вот где вы сейчас находитесь, именно оттуда поприветствуйте нас.
2: Așa, доброе утро с Петрикан, bună dimineața, Sergiu, oameni dragi, o zi minunată pentru toată lumea. Așa, Ciocana intră în joc, всем хорошего дня, bună dimineața. Ia să vedem așa, mai sus, aici a fost Bologna, Italia, în drum spre muncă, bună dimineața, este Italia, Buiucaniu este, Belgia este...
3: Так, потихонечку есть, подключается. Да, я вижу, да, что есть те люди, которые прямо сейчас в режиме онлайн пишут комментарии, и это значит, что они уже совсем скоро дойдут, поэтому я вас призываю, если вы сейчас едете в своем автомобиле, может быть, вы как пассажир, может быть, вы едете в такси, а может быть, вы уже на своем рабочем месте, напишите нам, где вы находитесь, скажите «Доброе утро!» со старой почты. Скажите нам доброе утро с Рыжкановки. Можете нам сказать доброе утро с Синджеры. Почему бы и нет? Может быть, вы сейчас как раз только-только доехали куда-то там на какой-то склад. Может быть, вы работаете там. Напишите нам, мы хотим знать, где

0: Rășcanovki. Mala e Malina, bună dimineața. De la Rășcanovka, neața. Nu mai am deschis ochii, comitetul. Și concomitent cu Radio Record. Filip așa ne scrie mesajul.
1: Bravo, Filip, așa să fie de fiecare dată. În fiecare dimineață. Eugen zice, bună dimineața de la Bolzano. Italy, da? Să înțeleg eu corect. Așa ar fi mai corect să-l salutăm pe Eugen. Buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Anatolie e cu noi. Dobro utro, Srishka, Anavkim.
0: Da, este.
1: Michal, ce nam pișet, dobre, dobre utro. Михалыч говорит, пока еще пью кофе, смотрю на красивый вид из окна и понемножку просыпаюсь, и сейчас поеду. Поеду, скорее всего, на работу. Мы желаем всем тем, кто прямо сейчас собирается на работу, чтобы у вас сегодня все получилось, даже то, что вам казалось невозможным, чтобы оно сегодня обязательно получилось, случилось, чтобы вы сегодня добились всего того, тех намеченных целей, которые вы сегодня поставили себе.

0: настроение. Bună dimineața! Așa, Andrei Botanica, Alexandru din Nürnberg, Germania, Iaroslav este, Petricaniu. Hai, mă, e bine, e forță.
1: E foarte bine. Я хотел зачитать сообщение, которое пришло от Регины. Доброе утро, с вами телецентр. Замечательно. Также Татьяна, точнее, Татьяна, да, нам говорит доброе утро с Рыжкановки. И комментарий от Т. Анастасии. Буна дименяца. Азия, зю, одинаш, тире, социлы, Виталия. Ворок, трансмитите, кэл юбим, не спус, де мулт. Виталий, să știi că ești iubit și la mulți ani pentru Viталie, dar și pentru

0: un mesaj de bună dimineața, salutul de la ora 7, 6.30, 6, în funcție de cum și care își are programul. Și acum trăiesc asta, o poveste foarte frumoasă. Și știu deja cum este prima intervenție radio. Cine este astăzi, iată, de la ora 7, de la primul cuvânt pe care noi l-am spus la radio? Cine este cu noi de la ora aia? Și poate nu ne-a lăsat mesaje, nu ne-a comentat cu nimic, dar a fost cu noi, ne-a ascultat.
1: Если Виктор хочет узнать, кто же с нами вот прямо с первых минут нашего эфира...
0: 43 минуты.
1: Да, я хочу дождаться все-таки сообщения с добрым утром со старой почты, потому что пока я еще ни одного сообщения с этого райончика не увидела, а очень хочется. Рыжкановка у нас была, центр, телецентр у нас был, ботаника была, чеканы были, а вот со старой почты и... так, со старой... и со скуля. Еще не было ни одного, поэтому я буду очень ждать, чтобы кто-то прямо сейчас, кто находится на старой почте и на Скулянке, написали нам оттуда сообщение.

0: Шалунарь and Абрамцова.
1: А в нашей студии 7 часов 56 минут, и это значит, что настало время, конечно, прослушать советы от таинственных звезд. Что же на сегодняшний день они для нас подготовили, мы узнаем прямо сейчас. Ну а по традиции, конечно, начнем мы с овнов. Овны, вам нужно отпустить немного свои убеждения. Порой это бывает очень полезно. Иногда нужно прислушаться и к чужому мнению. И даже есть вероятность, что именно чужое мнение окажется верным для вас путеводителем. Тельцы, превосходная возможность выбраться за город представится именно сегодня. Не упускайте ее и ни в коем случае не отказывайтесь. Близнецы, у вас все идет хорошо, и ваше оперативное вмешательство совершенно ни к чему. Сегодня близнецам звезды рекомендуют сохранять спокойствие и вспомнить такую пословицу о том, что все пройдет. И это раки. У вас получится прыгнуть выше собственной головы. Сегодня такой день, когда вы просто будете на расхват, на разрыв. И при этом у вас все будет получаться. Далее у нас львы. И день для львов будет наполнен безумствами, как в старые добрые времена. Вы даже хорошенько сможете прочувствовать ту же атмосферу, тот же вайб, который однажды был у вас в жизни. Поэтому насладитесь им сполна. Девы, вам нужно стараться избегать ситуаций с повышенной долей ответственности. Было бы хорошо, чтобы девы все же смогли хоть на пару денечков уйти в отшельничество. Знаете, вам это порой бывает полезно. Весы, ваша усидчивость принесет долгожданные плоды. Наконец-то вы почувствуете, что все это лето вы не зря работали. Скорпионы, все нужные люди придут к вам сами. Не стоит делать какие-то экстра усилия, знаете,

подтянуть, да? Нет, оставьте ситуацию. Вот какая она есть, такая есть. И вы увидите, что по итогу все сложится для вас наилучшим образом. Приходим далее к стрельцам. И если вдруг вам захотелось что-то сделать, то никого не слушайте. Берите и делайте. Стрельцы сегодня должны руководствоваться только своим собственным мнением. Козероги, уроки этого дня со временем окажутся бесценными, поэтому обязательно сегодня обращайте внимание на детали и на поведение окружающих. Водолеи, вы можете попасть в зону повышенного внимания к своей персоне, можете прочувствовать, что сегодня как-то у всем что-нибудь понадобится от вас. Но не отказывайте, наоборот, помогайте, потому что у вас есть сегодня возможность поднять свой авторитет. Далее у нас рыбы, и это последний знак зодиака. Если какая-то ситуация зависит от вас, то принимайтесь за дело скорее. И рыбам звезды рекомендуют сегодня не отказывать в помощи, даже если придется пожертвовать немного с собой или своим временем. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Не забывайте одну простую истину, что звезды улыбаются именно тем, кто улыбается им в ответ.

Ну, наконец-то, дождалась со старой почты я комментарий. Отлично. Смотрите, прямо сейчас в нашем телеграм-канале появилась уже публикация свежая. И именно под ней вы должны оставить фотографии с машинами, где находите, на которых, точнее, есть стикер «Радио Рекорд Молдова». Вот кто будет самый внимательный и даже, может быть, добавит хитрый.

в которой мы ждем фотографии с машинами, на которых есть стикер «Радио Рекорд Молдова». Я напомню, что среди вас, среди тех, кто отправит эти фотографии, мы выберем финалистов, которые попадут в завтрашний большой финал. Если вдруг вы сейчас едете по городу, может быть, вы только выходите из своего дома, может быть, вы в офисе, но вы точно знаете, что на парковке где-то стоит машина со стикером «Радио Рекорд Молдова», бегите туда, фотографируйте и скидывайте нам.

0: Eugen Surugiu și el vine cu fotografie. Bine! Mă, dar noi suntem mulți!
1: И это только начало. Кроме того, что вы можете отправить нам фотографию и поучаствовать в нашем челлендже, вы также можете оставить нам и просто комментарий с добрым утром.

0: că aperii sunteți cei mai tari. Mulțumim frumos, Ina. Angela zice: Доброе утро, ребятули.
1: Это сообщение, которое еще не было прочитано, но я очень хочу его зачитать так, чтобы обязательно это сообщение услышал Андрей новокрещенный, я думаю, да.
0: Мам, блокаж,
1: Доброе утро, муху. Пишет нам Анжела. Передайте, пожалуйста, моему мужу Андрею новокрещенному, что я его люблю, что я ему благодарна за все 15 лет брака, за наших двух замечательных девчонок. С годовщиной нас! Люблю тебя бесконечно! Вот такое комментарий написал нам Анжела Н. Специально для своего мужа Андрея. Андрюша, Анжела тебя любит. Я надеюсь,

0: челлендж, хоть и не напрямую, но все же связан тоже с любовью, да, с любовью к музыке. Ведь стикер «Радио Рекорд» — это показатель того, что вы любите то, что происходит ежедневно на нашей волне. Это волна 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельцах. Участвуйте в челлендже, забирайте свое место в большом финале и не забывайте, что уже к концу этого часа мы определим, кто же попадет в большой финал.
1: Am ajuns în mapa anilor 90, Julenca, spune o literă.
0: Ну, пусть будет ры от рекорда.
1: Да. 1, 2, 3, 4. De la 1 la 4.
0: А, 4 мне нравится. Поехали. Да. Мне кажется, это хорошая песня для того, чтобы продолжить наше утро, ну и чтобы задать темп и ритм этому челленджу.
1: Аудиция фрумоаса, ревеним. Челленджу, континуа.

0: Саванарь энд Абрамцова.
1: А у вейкаперов продолжается челлендж в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова». Не знаю, чем вы там занимаетесь, но было бы отлично, если бы вы немного напряглись и поискали среди машин, может быть, в пробке, может быть, на парковке, может быть, в вашем дворе машину, на которой есть стикер «Радио Рекорд Молдова». И если где-то в глубине души я переживала, что будут мало фотографий, я понимаю, что мои переживания были зря, потому что фотографий предостаточно. А я напомню вам, что эта фотография со стикером «Радио Рекорд Молдова» дает вам возможность попасть в наш большой финал, который пройдет уже завтра, вместе с партнером этого часа, с ребятами от Max Auto. Ребята, которые под ключ привезут вам автомобиль из Европы, при этом обязательно выберут его самым достойным образом для того, чтобы вы наслаждались от каждой поездки.

понравилось некое видео, да, это что-то по типу челленджа, который я видела на просторах интернета, может, и вам попадались в глаза эти видеоролики, когда маленьких детей спрашивают, да, вот, а что для тебя пожилой человек, это сколько ему лет? И дети говорят, ну, 32, ну, 40 лет пожилой. И в то же время спрашивают 40-летнего, а для тебя что такое пожилой? Он говорит, ну, 65 там. А потом спрашивают 65-летнего, а для тебя что такое пожилой? Ну, он говорит, ну, минимум 80. Поэтому мораль басни такова, что жизнь идет своим чередом, нужно наслаждаться каждым возрастом. Нам всегда кажется слишком быстро, слишком много, а на самом деле нужно немного остановиться и быть здесь и сейчас, наслаждаться тем, что имеем. И на самом деле мне нравится фраза, которую я очень часто слышала в своей жизни. Не знаю почему, но мне кажется, вот в 90-х она была популярна, да, что в 40 лет жизнь только начинается. И я считаю, что оно так и есть. Ведь 40 лет – это прекрасный возраст. У тебя есть все. У тебя есть мозги, у тебя есть здоровье, у тебя есть уже какое-то положение, поэтому живите счастливо.

0: Деджа и Жой Воронова.
1: Ну и ты туда же, Виктор. Той же мыслью о том, что время быстро летит.
0: Avem cutia neagră, prieteni. Astăzi jucați împreună cu Iulia. Va face echipă cu voi. Pentru că ceea ce este în cutia neagră, surpriză din partea mea. E ceva absolut necomestibil. Nou comestibil, nou, nou. Deci nu e bine, nu e ok. Și vine postarea în Telegram chiar până într-un minuțel. Apare, încercați să ghiciți ce avem noi astăzi, ce am eu astăzi în interior.
1: Слушай, а может быть сегодня сыграем с помощью телефона?
0: Ну, да, да, да.
1: Давай, супер, каждый супер будет идея. Звонить и имеет право задавать тебе ровно два вопроса по поводу предмета, который находится в черной коробке. Если после двух вопросов у человека, который дозвонился, есть вариант ответа, то он может его озвучить. В том числе телеграм-канал, конечно, будет участвовать. Вы можете ваши варианты скидывать именно туда. И если вдруг кто-то это сделает быстрее всех в телеграм-канале, это тоже, конечно, мы учтем и зачтем. Да,
0: înseamnă că eu nu dau indicii. Deci le scoateți voi din mine, da? Prin intermediul telefonului 0786010179.
1: И учитывая, что я играю, то я имею право первой задать два вопроса тебе.
0: Hai.
1: Это и будут первые подсказки для всех наших радиослушателей. И первый вопрос, я тебе его уже задала, но вы представляете, друзья, я, значит, ему за эфиром задаю вопрос по поводу предмета из черной коробки. Знаете, что он мне ответил?
0: Он мне сказал,
1: что потом спросишь, в эфире спросишь.
0: Да, да.
1: Он мне не хотел давать эту подсказку заранее. Я, кстати, пыталась это сделать для нас с вами, потому что я думала, что я зайду уже с какой-то подсказочкой для вас, но Виктор, он же козерог, он же любит играть по правилам, чтобы все было расставлено по полочкам, поэтому вопрос задаю прямо сейчас. Виктор, этот предмет ты принес... Нет, давай так. Из какой комнаты из твоего дома ты принес этот предмет?
0: Растерялся. Не репрезентирует в камеру что-то. Абсолютно нет. Не репрезентирует ничего камера.
1: То есть не привязан ни к какому помещению в доме?
0: О парте я в букатерии, о парте я в дормитор.
1: Ага, то есть... Но ты принес это из дома, правильно?
0: Да, да.
1: Хорошо. Второй вопрос. Если... Это универсальный предмет, который может использовать и мужчина, и женщина.
0: Да.
1: Да, все, хорошо.
0: Deci, вопросы мои. Deci am și eu, are și soția mea.
1: У вас отдельные, они прям отдельные предметы?
0: Да, да, да, да. Ага. Sunt diferite.
1: Да, ну, я знаю, какой будет первый вариант ответа.
0: Юля, cu două întrebări e greu. E mai bine câte o întrebare. Tu deja ai spus din mine două lucruri.
1: Я надеюсь, что не зубную щетку ты принес.
0: А, ну, ну.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: хорошо.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
3: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.
4: Dance Radio.

0: Радио Рекорд.
1: Да, да, да, настало время продолжить нашу игру «Черную коробку». Виктор, ну не томи, дай нам подсказку какую-то нормальную. Да, не было вообще подсказок нормальных.
2: Foarte zermine. Dar cum, Iulia, au fost deja necomestibil.
1: Так.
2: În fotografie țineam în pumn ce e gras. E gras indiciu, țineam în pumn ce este în fotografie.
1: Când am pozat acum împreună, tu țineai asta în mână?
2: Da.
1: Puteai măcar să-mi dai un semn, un ochi, un ceva.
2: Да.
1: И еще ты сказал, на самом деле, ладно, забираю свои слова обратно, хорошую подсказку, что этот предмет, который ты принес, он вообще состоит в паре, да?
2: Да.
1: То есть дома остался второй или вторая?
2: Амбели сунт айч, то амбии сунт айч.
1: Хорошо, кто-то предположил, например, Олеся, что это батареи. Батарейки.
2: Минус. И раз или обсерв?
1: Ну, маленькие такие, они помещаются в ладонь. Хорошо.
2: А, динамик, мич, пате, да.
1: Да, да, Максим говорит, что это наушники беспроводные.
2: Минус.
1: Есть вариант от Виарелла, что это сережки.
2: Адика, я имею черчей. No, eu nu am
1: cercei. I-ai împrumutat de la soție.
2: No, e lucru personal al meu și soția are personal a ei.
1: Хорошо, тогда я могу предположить, что Оля, которая дала нам вариант беруши в уши, может быть права.
2: Poate fi, deci e vină în pereche.
1: Aha.
2: Și în camărime, da, e bine, dar răspunsul e greșit.
1: Вот это у нас тут сложность возникла. Я на самом деле сейчас ощущаю, каково это слушать все эти подсказки по ту сторону радиоприемника. И я уверена, Виктор думает, ну это же очевидно, все так просто.
2: Да, сигурка, ну, я спун, что многие персоны говорят, что есть аша чего.
1: Хорошо, у меня возник еще вопрос.
2: Да.
1: Это было сделано на заказ?
2: Ну, се винде.
1: Хорошо, ладно.
2: О команда de pe marketplace.
1: Ну, по типу тему, да? Я правильно понимаю?
2: Да, да, да. По кумарке. Marketplace Record, да? Радио Record.
1: Ну, не знаю.
2: 078-60-179. Puteți să ne sunați, adresați o întrebare și eu vă răspund sincer. E adevărat, nu? Răspund prin da sau nu, apropo.
1: Так, хорошо. Смотри, Вячеслав дает свой вариант, оставляет свой вариант запонки.
2: Да че это?
1: Deci, care încheietor, știi, pentru cămeș.
2: Eu aș putea spune în general în felul următor. Cine ghicește ce este în cutia neagră, dau lui.
1: Îi ofer lui acest cadou.
2: Da.
1: Deci, să înțeleg corect,
2: dar,
1: că este nou.
2: Nu, nu e nou.
1: E uzat.
2: Eu asta folosesc în fiecare zi. Dar
1: la ce oră? Ce oră folosești
2: mai aceasta? Mai ai prea multe întrebări. Cel care va ghici, va spune ce este, dacă va vrea, vine și le ridică sau îi ridică din studioul Record aici de la Botanica, plus card parfumat, plus stickere pentru automobil. Deci dacă o să vreți, dacă o să aveți nevoie, vă spun așa din prima, nu toți au nevoie de asta.
1: Deci, să fiu sinceră.
2: Dar răspunsul corect la telefon să fie.
1: Să fiu sinceră, chiar nu știu ce Victor Solonari folosește în fiecare zi.
2: Deci în fiecare zi, fără gram de excepție. Bun, poate a fost excepție ziua când a fost
1: nunții.
2: La nuntă. Da, a fost la nuntă vineri, sâmbătă a fost zeama, atunci n-am folosit. Pentru că clar că eram implicat în activități în afara casei.
1: Da. Mai blocat. Deci, hai, давайте пробежимся еще раз по всем подсказочкам. Во-первых, Виктор это использует каждый день, практически без исключения.
2: Да,
1: это несъедобное, то есть это не какие-то там витаминки, таблетки или что-то в этом роде. Мы узнали, что это идет в паре. Виктор принес пару.
2: Да.
1: Также мы узнали, что почему-то одну часть предмета он взял из одной комнаты, вторую часть предмета он взял из другой комнаты. Почему у него находится этот предмет в двух разных комнатах, я надеюсь, что эту загадку мы сегодня тоже узнаем. Кроме этого, у нас была такая подсказка, что, во-первых, он это принес из своего дома. И еще одна подсказка, что не все люди вообще знают про существование этого предмета.
2: Да.
1: Вот сидите сейчас и думайте.
2: Например, я астазь, аста вой фолоси сеара.
1: Перед сном.
2: Да, когда ам зи либере, фолосеск ши ин тимпул зилей.
1: Вот это у меня сейчас. Кузнечик играет в голове.
2: Să dăm blocul de reclame. Deci cine la telefon îmi zice ce este în cutie neagră, dacă el vrea, îi le ofer lui.
1: Хорошо, договорились. Да, сейчас реклама. Буду звонить, отгадывать. Dance Radio.
0: Реклама. Maib Liber, un singur card peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute direct din My Bank. Maib Liber, un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce îți place. Tu conduci. Maib. Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц. Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet MD или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet. Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocorea.md. 068 55 75 75.
2: Хочешь iPhone 18? Запомни дату 18 сентября. Приходи в торговый центр «Атриум», соверши покупку 300 клеек и получи купон на участие в розыгрыше iPhone. 18 сентября. Твой шанс. Подробности Instagram «Атриум МД».
3: Отличное предложение для вашего дома от «Юск». Скидки до 45% на товары из выделенных категорий. Декор для дома, предметы освещения, ковры, пледы и постельное белье. Акция действует с 10 по 23 сентября. «Юск» – Scandinavian Sleeping and Living.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.

0: про существование этого предмета, потому что я сама не в гейминге, да, то есть не люблю и играть, ну, кроме как в PUBG, да, есть такая игра, но и в нее я очень давно играла, и там совсем другие приспособления для тех, кто играет, то есть я, по крайней мере, никогда не слышала, что существуют вот такие напальчники, наверное, как-то так они называются. Но главное, что у нас все же был правильный ответ в телеграм-канале, который, к сожалению, засчитать мы не можем, потому что мы ждали правильный ответ по телефону, да, это было правило изначальное. Поэтому, хотя Лаура была максимально близка, но, к сожалению, так мы и не услышали от нее правильный ответ до 10:00.
1: Да, așa este. BFB zice, eu am ghicit, da, eu am văzut comentariul tău și ăsta era răspunsul absolut corect. La ce oră era? La ora 9:47, mănuși pe degete pentru Mobile Legends. Da, da, da, ai dreptate, însă noi am zis de la începutul orei, avem nevoie de răspunsul corect la telefon 078-60-179. 104 comentarii. Credeam că mai rapid. Eu când am auzit întrebările pe care mi le adresai, ce face Victor seara? Așa, mănâncă, poate pleca la sport, doarme, și ce mai ziceai tu, se joacă în telefon, zic, gata, m-a prins.
0: Și aici, da, da, dar tu ai schimbat atât.
1: Dar nu am schimbat, eu ți-am spus încă cum se numește jocul.
0: Da, da, schimbat. Pentru că eu am greșit cu denumirea, eu ziceam, nu știu mai cum am zis.
1: Land of Legends.
0: Da, mai corectat.
1: Este și, nu, este League of Legends.
0: Așa.
1: Dar noi, adică, vorbim despre jocuri, anunțăm că ora poate conține plasarea de produs, sunt jocuri din astea. Miliarde, milioane de descărcări au ele, sunt diverse și cam așa. Bun, hai să dăm muzică la radio. Ăsta a fost jocul Cutia Neagră.

0: планшетом Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
2: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: Реклама.
1: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Moltel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Moltel или оформи онлайн на eshopmoltel.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Ești дизер платы, покупай без переплаты в максимум 0% суперрассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
4: Отличное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на товары из выделенных категорий. Декор для дома, предметы освещения, ковры, пледы и постельное белье. Акция действует с 10 по 23 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 179.

0: mare, mare, exact ca în acea poezie. Și, de fapt, o vreme care vă implică să faceți niște plimbări, dar nu uitați să luați și Radio Record cu noi, inclusiv pe Cristina Platon, care de la ora 15 ajunge în emisia radio, la pupitru, la calculatoare, cu, știți voi, toată distracția și comentariile din TikTok.
1: Да, скучать вам не придется, потому что наша коллега обязательно поднимет вам настроение и составит вам компанию. Правда, начиная с 15.00 до 17.00 Кристина Платон будет в эфире, будет вас развлекать и при этом, конечно же, делиться с вами полезной информацией. Но это все будет позже, а пока напомню вам, что уже завтра с 7 часов мы, вейкаперы, снова будем в этой студии вместе с вами проводить пятничное утро и призывать вас к действиям, к тому, чтобы мы все вместе проснулись и сделали день еще более продуктивным. Ну а ровно до завтра из студии Радио Рекорд Молдова мы вам кричим «Чао!»

0: Реклама.
1: Хочешь iPhone 18? Запомни дату. 18 сентября. Приходи в торговый центр «Атриум». Соверши покупку 300 клеек и получи купон на участие в розыгрыше iPhone. 18 сентября. Твой шанс. Подробности Instagram «Атриум МД».
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: у АК-планшетом Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: С Grand Hall & Baby Hall все, что ты любишь, становится ближе. Твои любимые бренды здесь. Nike, Adidas, OG, Neotempo, Papuki, Tuka, Barbaris. Все дороги ведут в Grand Hall & Baby Hall.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Vreau în vacanță.
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
5: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: планшетом Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Выходные вдвое лучше.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: Радио Рекорд.
1: Новый трек на рекорде.
2: Бенни Бенасси, Хайпатон и Санди Чемберс. Illusion. Record Remake.

0: Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell. С топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене. Всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором. Всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Moldcell.
2: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testate cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spată de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
6: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на e-shop malcel.md.
2: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Мартин Гаррикс.
2: Hey, welcome to another show, and I hope you're well. It's Martin Garrix and 60 minutes of fresh tunes incoming. Thanks for tuning in, and

0: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: и год, и Дед Мороз.
1: На улице вьюга, светусик мне на югах. Сейчас я уже подогретый, но только теплом очага. Я подарю тебе то, что тебе еще не подарили. У меня для тебя есть умение пяти чувств стиля.